Шатан разбил свое зимно зеркало, и шкапывых под окои в сердцах.

ночь гранича, братья с-под одной анатемы, жегнаме че и дзенкуеме.